0: V relácii Stretnutie nad partitúrou sa rozprávam so skladateľom Evgeniom Miršajom, ktorý sa narodil v roku 1951. Slovenský huslista Milan Paľa oplýva projektami najrôznejšieho typu. Nielen, že sa pustil do všetkých slovenských solových skladieb, ktoré nahral na CD albumoch, ale zanecháva za sebou takú stopu, že pre autorov je veľkou výzvou komponovať pre tohto vynikajúceho huslistu. Vy máte celkom takú dlhú históriu s Milanom Paľom spoločne, lebo Banská Bystrica bola koliskou aj pre jeho muzikantské začiatky. Skús mi približiť túto vašu spoločnú umeleckú dráhu a vaše huslisticko-pianistické kombinácie.
1: My sa zoznámili, keď Milan ešte len ukončil konzervatórium. Зазнамил нас сполучный камарад, органиста Мартин Коваржик. Он в том часе уже мигровал до Швейцарска, але повелел мне же мусишь исть на завеличный концерт Милана, при тоже это выникающий талант. Сом шел, а так зме гратуловал потом, а так зме сприятелили, а началась наша сполупраца, зме велократ сполу цестовали, а и на Украину, Киев, Львов, Ужгород мали там концерты, до Руска, Нижний Новгород, Петербург. Просто так походили некие. Ну, а сам время Вела компоновал при гусли, прямо при Милана. Ну, в последнем часе Милан уже живет в Чехах, в Брне, также трошку это дальше, але стало еще коммуникуемо.
0: Недавно мал концерт в Пальфиго палаци. Был то код ансамбл, субор, который ему там увадзал.
1: Классную складу.
0: Он си там грал сам свою складбу. Указало са, же Милан Паля е не лен гуслиста, але и складатель. Ты си ведел о том?
1: Он
0: признался ти?
1: Давнейший уже, он говорил, уже ма такие зауимы, а нечем мне в начале давнейшие уже. А и указывал некий начало. Але в подстате он такие скрытный был также. Вел мне том не говорил, але в последнем часе вел аккомпаную. Че я вас недобре.
0: Dobre, takže z albumu Milan Paľa Husle Kapriči z roku 2022 vyberieme jediné kapričo, ktoré je tam od Evgenia Iršaja a zaznelo by v podaní Milana Paľu.
1: No, môže byť aj tak. Ja si myslím, že možno pim-pam-pum či z toho.
0: Áno, áno, hej, hej.